Meisjes knarren kon zo'n vuur frikken. Ik buur dat daar, dan kostte niet meer. Kwaar wij meer als die portokallen. Stel een volk, kan ons het waren. Kto los vier, tjiki tjiki. Че се на се експлека, ще да се реконоска майра анимати като ори. Но ам номерата, къс съм де парка къщигала лото. Да я спонямат си не меш комбо. И една щилка е ще шамара. И една щилка е ще шамара. Същика, но я но порт пика. Това е вудри птати. И бирата, но коста ника.

0: шаша.
1: Майли, май Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бинима.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бинима.
1: Шо трек ла тоба, май?